0: Бургисовец, бража мой, из Кремля льца ключи на люлю, бердичу, мэкш торху дементарцио бершин, нет, нет, глазнос, Кремль, мново, аркартиеву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP.